Реверс, реверс, саундстрек, саундстрек. 2009, это город, yeah. Рожденные на улицах и не закованные моды. Вся наша жизнь в словах, наложенных на ноты. Ты мало слышал о нас, принимай заказ. Хип-хоп, который выделяется из серых масс. Музыка, перебирающая интеллект. Слова, создавшие совсем иной аспект. Работа для людей, а не ради мнений. Путь запоминает новое поколение. Мы молодые и наглые, наносим урон. Нам не нужна реклама, мы дерзко лезем на трон. Наш стиль не ваш стиль, ты уж извини. Другие идеалы в формате MP3. Никаких законов, родной дом гетто. Твоя фантазия, рождение

все тем, кто ходит, всем тем, кто приходит. Но в памяти дружбу все же находит. Всем тем, кто ценит друзей. Всем тем, кто

твоих дороже глаз. Я в сотый раз, как заведенный, повторяю, нет богаче нас минус. А я тобой согрет плюс. Не знаю слова нет, значит, я за тебя молюсь, то есть больше влюблюсь.